0: дискотека Live, а еще раньше парень, который в полной мере только в прошлом году появился на большой сцене, уже влюбил в свою музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Не пропусти.
1: Европа плюс Волхов. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-78-019-23, от 13 сентября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Пускаем майское ау. Прямо же сейчас столица 3.34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend'а, Call Out Your Name. Но прежде свое слово возьму Talok, Z-Bay, Portugal и Man. Услышим хит.

Союз Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби Рексу легендарных Faithless New Religion.

продюсеры Kitty DK, Alex Alta, One and Two. И это далеко не все, что ждет впереди, так что включаем режим больше хитов и больше музыки. Полный вперед!

Faithless, New Religion, хит, который всю неделю красуется на вершине нашего чарта. Посмотрим, где он окажется уже завтра, потому что именно завтра, в пятницу с 14 до 16, сюда придет Алекс Манулов, посчитает наши голоса и озвучит результаты этой недели. Поэтому, кто еще не успел отдать свой лайк за любимого артиста, то советую поспешить. Сайт europaplus.ru, раздел

0: сперва здесь звездочка раздает в составе Бруно Марса и суперхит «Апати».
1: Европа Плюс Волхов. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ-78-019-23 от 13 сентября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

заканчиваться никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком «Deep Sea». А еще раньше электронщики из Франции «Offenbach» трек «Miles Away».

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

началась команда One Direction. Зейн Малик, Die For Me. И все это и не только. Специально для тебя здесь, на Европе Плюс, в ближайшем полчаса.

0: раньше проект из Финляндии, специализирующийся на электронной музыке. Проект Heaven, трек Hollow, через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Волхов. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер TU-78-019-23 от 13 сентября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

классную музыку. Уже прямо сейчас послушаем немецкую команду Tokyo Hotel, одну из последних работ California Nights, еще добавим танцев это утро, Тиеста, Бриэна Грейс, трек Beautiful Places будет здесь обязательно, и на пару минут к нам заглянет дуэт Fastboy с мегачувственным хитом This Feeling через пару минут.

0: школьных каникул взаимности. А как насчет того, чтобы жить здесь и сейчас, быть счастливыми здесь и сейчас? Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг. Здесь Европа Плюс, и мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек, недавний лидер Еврохит ТОП 40, Broken Strings, и утренний хит про спорт, про бег, I Run от Хейвен и Кейтлин Араган.
1: Европа Плюс Волхов, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-78-019-23, от 13 сентября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час. Это супер песня. Это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение «Fever Dream». Исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.

0: принять. Целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: столице 7:00. Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем 6,5, в Питере и Москве по 6 тысяч, а в Волгограде 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская у И. Тимур Бодров. С добрым утром.

0: Шуманское «У» на Европе плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно, спасибо, отдельно поздравляю вас с тем, что стартовала майская У. Привет, салам, Изен, я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп, игра». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06. Всем майское У.
0: Майское У на Европе+.

Джель и Солто. Да, такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хапа Эминема и Рианы.

0: Новой база Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: Рекламная служба Волхове. Телефон 981-981-3. 981-981-3.

там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана, Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.

замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Богдан Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто? Куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Медицинский центр «Здоровье плюс». Улыбка, зоркий взгляд, легкое дыхание и сияющая кожа. Четыре слагаемых идеального самочувствия. Мы собрали все лучшее для вашего здоровья и красоты. Профессиональная стоматология, современная офтальмология, лор-врач для всей семьи, косметология. Сядь в строй. Улица Советская, 34А. 8-911-193-09-00 или 5-31-31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба «Волхове». Телефон 981-9813.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так. Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный, это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, Прельбрусье, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни, это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы.
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо.
1: Вот, о нашем виртуальном путешествии в Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо.
1: Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

новые треки «Drinking from the Bottle». Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот, ну и как хорошо, что сегодня препятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского.

0: российской столице 8:00. Бог новостей, Марат Бикметов здесь.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудуют специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в $480. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу. Ребята, привет еще раз, я Тимур Бодров, это Майская У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Оплачу новой картой.
2: Т-банк?
1: Как раз у них сим-карту оформил.
2: А биометрия?
1: Сами приезжают.
2: И переводы домой бесплатные.
3: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
4: По карте Black переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.

0: база Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: Рекламная служба Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп в майском У.
1: Ребята, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам звезды и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Won't You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». До сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор Лего. Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Родители, честно, когда вы последний раз проверяли прикус у себя? Не только у ребенка, а у себя.
2: А что, взрослым тоже нужно?
1: Нужно и детям, и взрослым. В медицинском центре «Здоровье Плюс» ведет прием врач-ортодонт. Брекеты, элайнеры, капы, исправление прикуса для детей и взрослых. «Здоровье Плюс», часть «Строй», улица Советская, 34А. 8-911-193-09-00 или 5-31-31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба «Волхове». Телефон 981-9813.
1: Европа Плюс.
4: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане. И представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Но поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут. Начинает первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово «портал». Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
2: Наповал.
1: Еще раз?
2: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
2: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
2: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
2: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
2: Был.
1: А, ой, был, говорит. Света.
2: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой. В память о нашем знакомстве, встрече и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам. Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино, на больших экранах смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: вполне успеха этого трека. Я все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95 года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро, продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их Supernova Love.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук – это музыка.

0: FM. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента». Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Волхове 9 часов. Европа Плюс Волхов. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L. Номер ТУ-78-019-23. От 13 сентября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Слушайте информационный выпуск с новостями. Алексей Степанов. Здравствуйте. Пресс-служба регионального управления МВД предупреждает, что в Петербурге и Ленобласти злоумышленники начали клеить наклейки с фальшивыми QR-кодами на прокатные самокаты и велосипеды. При сканировании такого кода пользователь попадает на обманный сайт, где мошенники под предлогом оплаты аренды просят ввести данные банковской карты. После этого деньги списываются в пользу злоумышленников. Правоохранители рекомендуют пользоваться только официальными мобильными приложениями кикшеринговых компаний, проверять, нет ли подозрительного стикера поверх фирменного QR-кода на транспорте, не переходить по неизвестным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не вводить данные карты на сторонних сайтах. Около трети жителей Ленобласти и других регионов Северо-Запада уже пользовались или планируют нанять частных грузчиков для переезда. Примерно столько же респондентов готовы обратиться в профильные компании. Опрос проводился среди 10 тысяч человек, а главной причиной смены жилья участники назвали стремление к переменам и улучшению качества жизни. При переезде жителям Ленобласти важнее всего сохранность вещей. 70% опрошенных также ценит фиксированную цену 57% и опыт исполнителей 48%. С возрастом приоритеты меняются. Люди старше 55 лет чаще молодежи обращают внимание на фиксированную цену 58% против 46% и сохранность вещей 74%. При планировании бюджета на переезд жители Северо-Запада в первую очередь смотрят на цену услуги. Этот фактор решающий для 71% опрошенных. Чуть меньше половины, 55%, ориентируются на рейтинг и отзывы исполнителей, а каждый третий, 29%, доверяет советам друзей и родственников. Средний бюджет на переезд без учета ремонта и покупки жилья составляет 21 200 рублей. Отмечается, что женщины радуются переезду чаще мужчин, мужчины же чаще считают его тяжелой необходимостью. Молодежь до 24 лет особенно вдохновлена переездом. Каждый второй видит в нем новый старт для карьеры и отношений. Согласно опросу, основной мотив для переезда у большинства – это стремление к переменам и повышению уровня жизни. У остальных причинами стали практические обстоятельства – рождение детей, трудоустройство на новое место и привлекательные условия на рынке жилья. Житель Волхова должен перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако от этой обязанности уклонялся. Он накопил долг в более чем 800 тысяч рублей. При этом мужчина по месту регистрации не жил, так что найти его судебным приставам не удавалось. Тогда родители объявили в исполнительный розыск. Выяснилось, что у должника есть доля в квартире. Приставы вызвали всех собственников квартиры для дачи объяснения. Явиться пришлось и мужчине. Ему вручили постановление об открытии исполнительного производства и объяснили, какие последствия его ждут, если он продолжит игнорировать свои обязанности. Кроме того, на его автомобиль Mitsubishi 2005 года выпуска наложили арест. Если родитель не погасит долг в ближайшее время, иномарку отправят на торги, а вырученные деньги пойдут в счет уплаты долга. Больше новостей в нашей группе во ВКонтакте в эфире Волхов.
1: Европа плюс.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Places, это Тиесто, как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно.
1: Да.
0: Парк Хрускеала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями. Ну а нас ждет в майскому Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку FIVA Dream.

0: стройбаза Кипуля, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.

0: культовый хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском У.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радио и связи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Дубль 2. Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.

0: повышение. В Майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло,
2: алло. Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой, одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит... И нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги, но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит, все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готово.
2: Итак, первая ячейка. Я даже думаю, спрашивать не нужно. Конечно же, открываем ее.
0: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей. Идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
0: 2660 рублей.
2: 2660 рублей. И тут посмотри.
0: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
0: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет, все.

0: 13 220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
1: Да, интересно.
0: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
2: 4120 рублей.
0: Сумма в 4120 рублей. Неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю и радуюсь.
1: Спасибо. Ура!
0: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европу Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение.

0: думаю, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен «Lose Control», «The Door». Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское У будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: Аутогород Перекресток. УГРС 120-770-04-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 8-3-4.
1: Это волшебное дерево.
2: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
3: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашем, радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс, не пропустите завтра майское У. Я Тимур Бодров, а далее на Европа Плюс, как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России, и Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: Оплачу новой картой.
1: Т-банк?
2: Как раз у них сим-карту оформил.
1: А биометрия?
2: Сами приезжают.
3: И переводы домой бесплатные.
4: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
5: Покрытие Black. Переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.

0: база Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: 107.2 FM. Рекламная служба в Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.
0: Европа плюс.

Пожалуй, Салтон на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.

0: for me. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекс». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Это волшебное дерево.
15: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
16: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Дальше только хиты.
18: 30 минут.

0: можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll. Заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Манулов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же движемся далее вместе с Али Фарбен. Услышим Body Talk и дождемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.
1: Ленинградский государственный университет имени Пушкина в Волхове объявляет прием документов на поступление.
2: Колледж после 9 класса. Юриспруденция, туризм, экономика. Есть бюджетные места.
1: После 11-го юриспруденция, физкультура, дошкольное образование.
2: Бакалавриат. Юриспруденция, документоведение, психолого-педагогическое, логистика в сервисе.
1: Магистратура, госуправление.
2: Звоните 7-16-56 или 8-9. 980-803-08-63.

0: база Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.

Дани Фарбен и Рене Миллер на Европе Плюс. Барри Танк. Ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residents Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов. Всегда можно подключиться. Так что welcome, пока же. Движемся дальше вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights и дождемся Sony Fandera. Think About Us уже через пару минут.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе плюс. Ловите в это время Леони, Калан Скотт.

0: Никаких отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Богдан Медведин, Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет. Реклама.
1: Оплачу новой картой.
2: Т-банк?
1: Как раз у них сим-карту оформил.
2: А биометрия?
1: Сами приезжают.
2: И переводы домой бесплатные.
3: Т-банк – лучший банк для иностранцев.
4: Т-банк. Он такой один.
5: Пока Т-блэк, переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО Т-банк – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО Т-МОП.

0: стройбаза Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: 107.2 FM. 107.2 FM. Рекламная служба в Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.

Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Ворона Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.

0: Crime Radio на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again и Rehabby Pelican тоже здесь. Loco-Loco. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо.
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Звук – это музыка.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ ОГРН 1111-77-466-89-840. Город Москва.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
0: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Ньюман и Европе Плюс и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Волхове 13 часов.
3: Европа Плюс Волхов. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L. Номер ТУ-78-019-23. От 13 сентября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Вы слушаете информационный выпуск с новостями. Алексей Степанов. Здравствуйте. Пресс-служба регионального управления МВД предупреждает, что в Петербурге и Ленобласти злоумышленники начали клеить наклейки с фальшивыми QR-кодами на прокатные самокаты и велосипеды. При сканировании такого кода пользователь попадает на обманный сайт, где мошенники под предлогом оплаты аренды просят ввести данные банковской карты. После этого деньги списываются в пользу злоумышленников. Правоохранители рекомендуют пользоваться только официальными мобильными приложениями кикшеринговых компаний, проверять, нет ли подозрительного стикера поверх фирменного QR-кода на транспорте, не переходить по неизвестным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не вводить данные карты на сторонних сайтах. Около трети жителей Ленобласти и других регионов Северо-Запада уже пользовались или планируют нанять частных грузчиков для переезда. Примерно столько же респондентов готовы обратиться в профильные компании. Опрос проводился среди 10 тысяч человек, а главной причиной смены жилья участники назвали стремление к переменам и улучшению качества жизни. При переезде жителям Ленобласти важнее всего сохранность вещей. 70% опрошенных также ценят фиксированную цену 57% и опыт исполнителей 48%. С возрастом приоритеты меняются. Люди старше 55 лет чаще молодежи обращают внимание на фиксированную цену 58% против 46% и сохранность вещей 74%. При планировании бюджета на переезд жители Северо-Запада в первую очередь смотрят на цену услуги. Этот фактор решающий для 71% опрошенных. Чуть меньше половины, 55%, ориентируются на рейтинг и отзывы исполнителей, а каждый третий, 29%, доверяет советам друзей и родственников. Средний бюджет на переезд без учета ремонта и покупки жилья составляет 21 200 рублей. Отмечается, что женщины радуются переезду чаще мужчин, мужчины же чаще считают его тяжелой необходимостью. Молодежь до 24 лет особенно вдохновлена переездом. Каждый второй видит в нем новый старт для карьеры и отношений. Согласно опросу, основной мотив для переезда у большинства – это стремление к переменам и повышению уровня жизни. У остальных причинами стали практические обстоятельства – рождение детей, трудоустройство на новое место и привлекательные условия на рынке жилья. Житель Волхова должен перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако от этой обязанности уклонялся. Он накопил долг в более чем 800 тысяч рублей. При этом мужчина по месту регистрации не жил, так что найти его судебным приставам не удавалось. Тогда родители объявили в исполнительный розыск. Выяснилось, что у должника есть доля в квартире. Приставы вызвали всех собственников квартиры для дачи объяснения. Явиться пришлось и мужчине. Ему вручили постановление об открытии исполнительного производства и объяснили, какие последствия его ждут, если он продолжит игнорировать свои обязанности. Кроме того, на его автомобиль Mitsubishi 2005 года выпуска наложили арест. Если родитель не погасит долг в ближайшее время, иномарку отправят на торги, а вырученные деньги пойдут в счет уплаты долга. Больше новостей в нашей группе во ВКонтакте в эфире Волхов.
3: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Красивый трек от Терри Смит на Европе Плюс. Мистер Know It All. Наверняка многих порадовала такая музыка. Но мы не только музыкой готовы вас порадовать в этом часе, но еще и пригласительными в кино. Совсем скоро сыграем в кинокайф, так что будьте готовы поучаствовать. Все очень легко. А пока же движемся далее вместе с Асианой Cry Cry и дождемся Offenbach Miles Away через пару минут.

0: Трасса Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба «Волхове». Телефон 981-9813. 981-9813.

0: даешь больше классных развлечений в эти майские дни. Рубрика «Афиша» на Европе Плюс. Прямо сейчас расскажем о том, что интересно происходит в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Марат Бекметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла военная драма Павла Иванова «Отец». Это лента о простом сибирском охотнике Гаврииле Сабинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать своего сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Добавлю, что премьера этой картины состоялась на Московском международном кинофестивале, где фильм был удостоен приза зрительских симпатий. Арт-платформа «Куб» открыла 12 новых выставок. Центральным событием в Большом зале стал коллективный цифровой проект «Несводимость». Мультимедийная студия «Заря» собрала работы 7 художников и студий вокруг философии Павла Флоренского, согласно которой личность никогда не совпадает со своими внешними проявлениями. Так, например, инсталляция «Предел подобия» исследует границу между функцией и личностью, задействуя машинное зрение и симуляцию толпы, а Арина Попова в пространстве памяти пропускает фотографию через нейросеть, заставляя изображение распадаться подобно воспоминаниям. В театре на Бронной сегодня постановка Константина Богомолова «Дачники на Бали» или «Асса 30 лет спустя». Спектакль-сатира, в котором есть место одновременно актуальному и вневременному. Здесь главные герои много рассуждают о русской эмиграции, о любви и дружбе. Спектакль сложным образом повторяет коллизии знаменитой пьесы Горького «Дачники», при этом является совершенно новым и оригинальным произведением. Он рассказывает о тех, кто покинул страну в трудные времена, преследуя свои интересы, и о том, как бессмысленная и пустая их жизнь в «Вдали от Родины». Начало спектакля в 7 вечера. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь свадебные традиции народов России. Вас ждут бурятская чайная церемония невесты, Камур-Далма, обрядовые пельмени караимов, это Крым, и сканцы, карельские, вепские и поморские свадебные пироги для зятя. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+. Европа+.

0: Кинокайфе на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Как и обещал, Кинокайф на Европе Плюс. Главные кинопремьеры не пропускаем. На этой неделе разыгрываем пригласительные на специальный показ нового триллера «Опасные отношения». И прямо сейчас заходите к нам в группу ВКонтакте, официальная группа Европа Плюс, и пишите в личные сообщения ответ на такой вот вопрос простой. По сюжету фильма «Опасные отношения» супружеская пара отправляется за город, чтобы улучшить и укрепить, собственно, свои отношения. Что помешало их романтическому уикенду? Первый вариант — аллергия на пыльцу, или второй вариант — непрошенные гости. Отправляйте свой вариант ответа нам в личные сообщения в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Заходите, пишите, не забудьте указать свой номер телефона и город, в котором живете. Удачи!

0: на кайф.
1: На Европе Плюс.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Не сдерживай себя!
4: Опасные отношения. Смотри первым.
1: Да, не только музыка, но и кино нас тоже интересует, особенно когда выходит хороший фильм. С удовольствием вас отправляем на Кинокайф. В этот раз будем смотреть фильм «Опасные отношения». По крайней мере, Людмила точно будет смотреть. Привет.
5: Привет.
1: Ну, тебе не составило труда прислать нам сообщение с правильным ответом. Давай, кстати, озвучим, какой был правильный ответ. Что помешало романтическому уикенду главных героев фильма?
5: Номер два.
1: Номер два, вариант «Непрошенные гости», да, конечно. Ну, посмотрим.
5: «Непрошенные гости», да.
1: Да, вот. Ну, надеюсь, тебе ничто не помешает прийти 13 мая в кинотеатр «Каро-17 Авиапарк» и посмотреть в хорошей компании хороший фильм. Я тебя поздравляю. Два пригласительных у тебя.
5: Спасибо большое.
1: Вот, приходи на наш Кинокайф. Увидимся там. Счастливо. Пока-пока. Хорошего дня.
5: Пока-пока. Спасибо и вам.
1: Завтра продолжим играть здесь в эфире в это же время. Подключайтесь обязательно к игре. И на сайте europlus.ru тоже можно попробовать выиграть себе пригласительный. Заходите. Удачи всем.
0: Кинокайф. Кинокайф. На

0: это вместе точно создает отличное настроение. Ну, мы еще добавим горячих хитов. Впереди PH Electro, Englishman in New York и Ava Max до финала часа. Май-май. Дождемся.
1: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Это волшебное дерево.
3: Фантастическое приключение за гранью воображения.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
3: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёсток».

0: О покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Плейлисты разных стилей и направлений.
3: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
5: А котики?
6: И, конечно, котики.

0: Your PH Electro, финальный час на Европе Плюс. С днем радио. Готов я поздравить Алексея Манойлова.
1: Всем сегодня. И, конечно, всех, да, кто слушает, и всех наших коллег. Ну, а мы идем дальше. Впереди Fastboy, Zayn, Желе и Солто.

очень трогательная, великолепная елка на Европлюс с хитом «Проще». Всем привет, всем. Сегодня с 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Для старта сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye». Впереди Габриэла.

0: база Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: Ленинградский государственный университет имени Пушкина в Волхове объявляет прием документов на поступление.
2: Колледж после 9 класса. Юриспруденция, туризм, экономика. Есть бюджетные места.
1: После 11-го юриспруденция, физкультура, дошкольное образование.
2: Бакалавриат. Юриспруденция, документоведение, психолого-педагогическое, логистика в сервисе.
1: Магистратура, госуправление.
2: Звоните 7-16-56 или 8-980-803-08-63.
3: Рекламная служба в Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов.
4: Больше музыки.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: отпуска длинные ночи, пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

хорошей порцией драйва на Европе плюс Медуза Don't Wanna Go Home. Сегодня четверг, 7 мая, завтра уже пятница долгожданная, значит, лучшие хиты этой недели. Первый шаг к вершине ровно в 14 по московскому времени. Ну а пока есть время до этого самого первого шага, голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.

на Европе Плюс. BTS, у которых сейчас масштабный тур. С 7 по 10 мая выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на 3 концерта раскупили за 37 минут. Везде, понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном.

0: Еврохиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. И на горизонте уже Plan B. Впереди She Said. Клан Карусель, не заставит себя долго ждать. Услышим Ride. Prax, XTN и трогательная Pay to Exist. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: Аутер Гудон Перекресток. ОГРС 12 Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

настоящего мастера своего дела. Body Talk — это диджей-продюсер Али Фарбен на Европе Плюс. А ведь когда-то Али Фарбен работал в обычном берлинском кафе, но надо отдать ему должное, до сих пор выпечка, булочки и прочее является его хобби по жизни. Но главное, конечно, в его жизни — это музыка. Али Фарбен, Body Talk. 2 недели у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 22 место, а завтра в пятницу, возможно, уже и в лучшие 20-ки хит-парада Европы Плюс. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени, завтра в пятницу. Не забудь.

0: стройбаза Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: 107.2 FM. 107.2 FM. Рекламная служба в Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.
2: Европа Плюс.
3: Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Он занимался, ну, целых 6 лет американским футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Холи Моли. Впереди Холзи.
1: Вы пережевываете на одной стороне, стесняетесь широко улыбнуться, а может, съемный протез щелкает в самый неподходящий момент? В медицинском центре «Здоровье Плюс» устанавливают дентальные импланты любого уровня сложности. Один зуб, несколько или полная челюсть под ключ. Прием ведет челюстно-лицевой хирург, врач высшей категории Балахонов Сергей Иванович. Медицинский центр «Здоровье Плюс». Сясьстрой, улица Советская, 34А, 8-911-193-09-00 или 5-31-31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба Волхове. Телефон 981-9813. 981-9813.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На самых-самых высоких позициях Еврохит ТОП 40. Ну, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка. Проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: слушаете информационный выпуск с новостями. Алексей Степанов. Здравствуйте. Пресс-служба регионального управления МВД предупреждает, что в Петербурге и Ленобласти злоумышленники начали клеить наклейки с фальшивыми QR-кодами на прокатные самокаты и велосипеды. При сканировании такого кода пользователь попадает на обманный сайт, где мошенники под предлогом оплаты аренды просят ввести данные банковской карты. После этого деньги списываются в пользу злоумышленников. Правоохранители рекомендуют пользоваться только официальными мобильными приложениями кикшеринговых компаний, проверять, нет ли подозрительного стикера поверх фирменного QR-кода на транспорте, не переходить по неизвестным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не вводить данные карты на сторонних сайтах. Около трети жителей Ленобласти и других регионов Северо-Запада уже пользовались или планируют нанять частных грузчиков для переезда. Примерно столько же респондентов готовы обратиться в профильные компании. Опрос проводился среди 10 тысяч человек, а главной причиной смены жилья участники назвали стремление к переменам и улучшению качества жизни. При переезде жителям Ленобласти важнее всего сохранность вещей, 70% опрошенных. Также ценят фиксированную цену, 57%, и опыт исполнителей, 48%. С возрастом приоритеты меняются. Люди старше 55 лет чаще молодежи обращают внимание на фиксированную цену, 58% против 46%, и сохранность вещей, 74%. При планировании бюджета на переезд жители Северо-Запада в первую очередь смотрят на цену услуги. Этот фактор решающий для 71% опрошенных. Чуть меньше половины, 55%, ориентируются на рейтинг и отзывы исполнителей, а каждый третий, 29%, доверяет советам друзей и родственников. Средний бюджет на переезд без учета ремонта и покупки жилья составляет 21 200 рублей. Отмечается, что женщины радуются переезду чаще мужчин, мужчины же чаще считают его тяжелой необходимостью. Молодежь до 24 лет особенно вдохновлена переездом. Каждый второй видит в нем новый старт для карьеры и отношений. Согласно опросу, основной мотив для переезда у большинства – это стремление к переменам и повышению уровня жизни. У остальных причинами стали практические обстоятельства – рождение детей, трудоустройство на новое место и привлекательные условия на рынке жилья. Житель Волхова должен перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако от этой обязанности уклонялся. Он накопил долг в более чем 800 тысяч рублей. При этом мужчина по месту регистрации не жил, так что найти его судебным приставам не удавалось. Тогда родители объявили в исполнительный розыск. Выяснилось, что у должника есть доля в квартире. Приставы вызвали всех собственников квартиры для дачи объяснения. Явиться пришлось и мужчине. Ему вручили постановление об открытии исполнительного производства и объяснили, какие последствия его ждут, если он продолжит игнорировать свои обязанности. Кроме того, на его автомобиль Mitsubishi 2005 года выпуска наложили арест. Если родитель не погасит долг в ближайшее время, иномарку отправят на торги, а вырученные деньги пойдут в счет уплаты долга. Больше новостей в нашей группе во ВКонтакте, в эфире Волхов.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: где-то даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европлюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов, а они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли Келли Роланд. Будет и Леони, приближающая своим треком выходные длинные. Видео трек так и называется, просто и понятно, Weekend.
1: Ваш близкий страдает алкоголизмом? Клиника «Первая помощь» оказывает услуги по выведению из запойных состояний и кодированию в специализированном стационаре. Наш адрес – Селиванова, Советская, 7. Мы работаем круглосуточно и без выходных. Строго анонимно. Телефон 220-2020. Прямой с мобильного 220-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ленинградский государственный университет имени Пушкина в Волхове объявляет прием документов на поступление.
3: Колледж после 9 класса. Юриспруденция, туризм, экономика. Есть бюджетные места.
2: После 11-го юриспруденция, физкультура, дошкольное образование.
3: Бакалавриат. Юриспруденция, документоведение, психолого-педагогическое, логистика в сервисе.
2: Магистратура, госуправление.
3: Звоните 7-16-56 или 8-980-803-08-63.
4: Оплачу новой картой.
5: Т-банк?
4: Как раз у них сим-карту оформил.
5: А биометрия?
4: Сами приезжают.
5: И переводы домой бесплатные.
6: Т-банк – лучший банк для иностранцев. Т-банк. Он такой один.
7: Пока Т-блэк, переводы без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Т-банк.ру. АО «Т-банк» – лучший банк для иностранцев в цифровых сервисах. 0+. Сим-карты от ООО «Т-моб».

0: стройбаза Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых.

0: Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс и New Religion. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один New Religion. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. Медицинский центр «Здоровье Плюс». Улыбка, зоркий взгляд, легкое дыхание и сияющая кожа. Четыре слагаемых идеального самочувствия. Мы собрали все лучшее для вашего здоровья и красоты. Профессиональная стоматология, современная офтальмология, лор-врач для всей семьи, косметология. Сядь в строй. Улица Советская, 34А. 8-911-193-09-00 или 5-31-31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба «Волхове». Телефон 981-9813.

0: столица на Европе плюс профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве, до конца этого часа сначала Мардан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием. Впереди Goodbye.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да. Тогда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-111-767-466-89-840. Город Москва.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В Ленту.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Это волшебное дерево.
11: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Брайан Моррисон на Европе Плюс. Goodbye. Ну, пусть будет так. Goodbye говорим этому часу. И, конечно, hello следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.

0: слушаете информационный выпуск с новостями. Алексей Степанов. Здравствуйте. Пресс-служба регионального управления МВД предупреждает, что в Петербурге и Ленобласти злоумышленники начали клеить наклейки с фальшивыми QR-кодами на прокатные самокаты и велосипеды. При сканировании такого кода пользователь попадает на обманный сайт, где мошенники под предлогом оплаты аренды просят ввести данные банковской карты. После этого деньги списываются в пользу злоумышленников. Правоохранители рекомендуют пользоваться только официальными мобильными приложениями кикшеринговых компаний, проверять, нет ли подозрительного стикера поверх фирменного QR-кода на транспорте, не переходить по неизвестным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не вводить данные карты на сторонних сайтах. Около трети жителей Ленобласти и других регионов Северо-Запада уже пользовались или планируют нанять частных грузчиков для переезда. Примерно столько же респондентов готов обратиться в профильные компании. Опрос проводился среди 10 тысяч человек, а главной причиной смены жилья участники назвали стремление к переменам и улучшению качества жизни. При переезде жителям Ленобласти важнее всего сохранность вещей. 70% опрошенных также ценит фиксированную цену 57% и опыт исполнителей 48%. С возрастом приоритеты меняются. Люди старше 55 лет чаще молодежи обращают внимание на фиксированную цену 58% против 46% и сохранность вещей 74%. При планировании бюджета на переезд жители Северо-Запада в первую очередь смотрят на цену услуги. Этот фактор решающий для 71% опрошенных. Чуть меньше половины, 55%, ориентируются на рейтинг и отзывы исполнителей, а каждый третий, 29%, доверяет советам друзей и родственников. Средний бюджет на переезд без учета ремонта и покупки жилья составляет 21 200 рублей. Отмечается, что женщины радуются переезду чаще мужчин, мужчины же чаще считают его тяжелой необходимостью. Молодежь до 24 лет особенно вдохновлена переездом. Каждый второй видит в нем новый старт для карьеры и отношений. Согласно опросу, основной мотив для переезда у большинства – это стремление к переменам и повышению уровня жизни. У остальных причинами стали практические обстоятельства – рождение детей, трудоустройство на новое место и привлекательные условия на рынке жилья. Житель Волхова должен перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, однако от этой обязанности уклонялся. Он накопил долг в более чем 800 тысяч рублей. При этом мужчина по месту регистрации не жил, так что найти его судебным приставам не удавалось. Тогда родители объявили в исполнительный розыск. Выяснилось, что у должника есть доля в квартире. Приставы вызвали всех собственников квартиры для дачи объяснения. Явиться пришлось и мужчине. Ему вручили постановление об открытии исполнительного производства и объяснили, какие последствия его ждут, если он продолжит игнорировать свои обязанности. Кроме того, на его автомобиль Mitsubishi 2005 года выпуска наложили арест. Если родитель не погасит долг в ближайшее время, иномарку отправят на торги, а вырученные деньги пойдут в счет уплаты долга. Больше новостей в нашей группе во ВКонтакте, в эфире Волхов.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

есть у меня девушка, которая от этой песни не просто в восторге, аж глаза закатывает от удовольствия, когда слышит ее в эфире. Да, Наташка, привет. Я думаю, она понимает, о чем я. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть, я думаю, что этот трек нравится многим. Да, также здесь Фомин. Здрасте. Дальше, естественно, будем коротать этот день вместе. Ну а день-то сегодня какой, а? С днем радио всех, кто меня сейчас слышит. Ну и, конечно же, выбирает радиостанцию номер один в России ежедневно. И правильно делаете, потому что впереди только суперхиты. Обещаю встречу с Медузой. Услышим Don't Wanna Go Home. Классный трек, звучит просто на все 10 из 10. Чуть ранее Cyril и Stumbling. Все это здесь на радио номер один в России.

0: стройбаза Кипуя, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: Рекламная служба Волхове. Телефон 981-981-3. 981-981-3.

0: Home Tonight. Классная история. А чем-то она напоминает мне историю шведской хаус-мафии, Алесса конкретно. Но на этот раз это другой проект «Медуза» на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 18:33. Привет всем, кто уже отработал сегодня, двигает в сторону дома. Завтра будет вообще легко. Завтра последний рабочий. И, по-моему, он даже должен быть чуть покороче, да? Впереди еще и праздничные выходные с понедельником вместе. Ну, классно же, а? Ну, все, здорово. Будем отдыхать, будем слушать лучшую мировую поп-музыку и, конечно же, делать это вместе. Это Фомин. И дальше я предлагаю встречу с Дуа Липой. Небольшое свидание, трехминутное «Don't Start Now». Ну, а также Алекс Уоррен тоже появится.
1: Родители, честно, когда вы последний раз проверяли прикус у себя? Не только у ребенка, а у себя.
2: А что, взрослым тоже нужно?
1: Нужно и детям, и взрослым. В медицинском центре «Здоровье Плюс» ведет прием врач-ортодонт. Брекеты, элайнеры, капы, исправление прикуса для детей и взрослых. «Здоровье Плюс», часть «Строй», улица Советская, 34А. 8-911-193-09-00 или 5-31-31. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба «Волхове». Телефон 981-9813.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: приходила к нам в гости в бригаду. И это было здорово, потому что она достаточно открытая, веселая. Да, жизнерадостная девушка. Ёлка на Европе Плюс прямо сейчас. Проще. Надеюсь, что не в последний раз она к нам приходила. Надеюсь, что придется еще и с акустикой. Это было бы здорово. Но, наверное, уже после летнего периода. Но кто знает, кто знает. Давайте ждать этого момента. Ну, а чтобы быть всегда в курсе событий, есть наш сайт europaplus.ru. Будь с нами.
1: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: ГИБДД «Перекрёсток». ОГРС 120-70-04-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-3-4.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
0: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

финал часа на Европе Плюс. Майкл Мор и Райан Льюис. Для всех, кто с нами. Can't Hold Us. Дальше хиты обязательно будут, поэтому оставайся с нами. Я кое-что интересное чуть позже тебе расскажу. И на это стоит обязательно обратить свое внимание. Поэтому оставайся. Это Европа Плюс.

0: Так, 7 вечера в Москве уже. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Костя, привет всем. Добрый вечер. ОСАГО оказалась убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалась убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами в некоторых европейских городах. Курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт. Stay. Оставайся. Обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так. И это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны. Но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза. Услышим I Can Wait. Ну, а также Кнарлс Баркли. Суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.

0: база Кипуля, 102 километр Мурманского шоссе. Телефон 8-905-268-02.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Рекламная служба «Волхове». Телефон 981-9813.

Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас. 19:33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит. Это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось. Ну, а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну, как похолодает? Не до минус, конечно. Ну, плюс 15-13 градусов днем. Что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно, думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15, днем 15 вечером, все без изменений, можно найти любимый плащ, куртку и свободно добраться, но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы, это я точно говорю, Cold, скоро.

классная история. I Got Might на Европе Плюс. Данное мгновение 19:49 в Москве. И мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда ж без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spotify. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Европа Плюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Again Enough. Дальше. Хиты. Дальше. Любимая музыка. Дальше. Радиостанция номер один в России. Будь с нами. Идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: С нулями в Москве.